0: 好生活，太平相伴，保险就是保太平。
1: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经后市，今天凤凰卫视中文台。
0: 十岁慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时，大新闻大历史。星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
2: 欢迎回来。一连两天的北约峰会7号到8号在土耳其首都安卡拉举行。
3: 会前的北约国防工业论坛公布总额至少500亿美元的军购协议，试图安抚美国总统特朗普的不满情绪。
4: 北约成员国领导人陆续抵达土耳其首都安卡拉。本次峰会核心议程聚焦于提升防卫支出与军事实力，落实各国在2035年前将国防预算提升至国内生产总值5%，并讨论中东与霍尔木兹海峡航行安全、支援乌克兰、北极地区防务及格陵兰地缘政治。正式的欢迎仪式与核心的北约领导人工作会议将在8号举行。在正式峰会前召开的北约国防工业论坛，北约秘书长吕特公布了一系列新的计划和军购协议，包括组建空客、A400M 运输机、战略空运机队、采购多达10架次的全球眼预警机、提升反无人机能力等。北约官员透露，协议总金额达到至少500亿美元。
5: We cannot continue as we did, being over reliant on the United States. We need this much stronger Europe in a stronger NATO, and we can only get there when we work together seamlessly as one, using and leveraging each other's strengths, and that's what we are doing.
4: 北约同日公布最新数据，预计五个成员国将在2026年满足核心国防开支占国内生产总值3.5%的目标，当中最高的是波罗的海三国：立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚。传统欧洲大国德国和法国都在2%以上，美国约为3.17%。凤凰卫视综合报道。
2: 俄罗斯克里姆林宫在7号指出，在土耳其举行的北约峰会上的涉俄言论具有对抗性，缺乏建设性，指俄方不关闭外交大门，也不停止战场进攻，只有乌方醒悟，和平才会到来，并强调俄方绝不会发动第三次世界大战。
6: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей. При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами.И лишь в отсутствии готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием, специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
7: 对于和谈前景，佩斯科夫透露，俄美正通过工作渠道保持接触，俄方乐见美方推动和平的努力。此外，佩斯科夫当天接受外媒采访时还表示，俄罗斯不会主动挑起第三次世界大战，但将采取一切措施保障自身安全。
6: Помимо этого, продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться. Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты。
7: 鲍威士、尹力、莫斯科报道。

0: 凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯克里姆林宫在七号指，在土耳其举行的北约峰会上的涉俄言论具有对抗性，缺乏建设性，指俄方是不会关闭外交大门，但不会停止战场上的进攻，只有乌方醒悟，和平才会到来。俄罗斯强调是绝对不会发动第三次世界大战。
0: 针对正在土耳其举行的北约峰会，克宫发言人佩斯科夫表示，俄方正密切关注，同时批评峰会上的涉俄言论对抗性十足。对泽连斯基呼吁北约提供更多拦截导弹，佩斯科夫直言，新武器阻挡不了俄军，无论乌方所求何种装备，特别军事行动都将持续，直到所有目标达成。
2: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного и наступательного характера.Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей. При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. И лишь в отсутствии готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием, специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
0: 对于和谈前景，佩斯科夫透露，俄美正通过工作渠道保持接触，俄方乐见美方推动和平的努力。但他随即也指出，俄军在康斯坦丁诺夫卡取得战术突破，安全区建设持续推进，和平轨道只有一条，即只有基辅醒悟，和平才会到来。此外，佩斯科夫当天接受外媒采访时还表示，俄罗斯不会主动挑起第三次世界大战，但将采取一切措施保障自身安全。
2: Помимо этого, продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться. Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.
0: 俄罗斯分析人士指出，当前俄方释放的信号是双轨并行，口头上保持外交开放，行动上持续加码战场压力。专家认为，乌方在谈判立场上尚未展现实质性松动，而美方虽有意推动停火，但缺乏迫使基辅让步的有效手段，冲突也将继续以战场结果为导向。鲍威士、尹力、莫斯科报道。
1: 下节回来带您关注台港两地的消息。台湾军方在屏东县展开了神功和神鹰操演。港府就完善性罪行法令，展开了公众咨询。

0: I think they both want to make a deal. It's too bad it took so long. Something's going to come out, and they both want to get it more than that. That's all I do in my life is deals. No deals. And I think they are going to, I think we're going to get it settled, hopefully soon.
1: 当被问及是什么发生了变化，让特朗普做出这一判断，以及普京是否愿意做出任何让步时，特朗普回应称，自己的看法从未改变，只是希望这场战争能够尽快结束，停止造成更多人员伤亡。此前一天，特朗普也曾表示，解决俄乌战争的进程将比人们想象得更快，并称，俄乌问题将是本届北约峰会的重要议题之一，有望推动战争迈向结束。此外，白宫表示，特朗普将于8日下午分别会见泽连斯基和北约秘书长吕特。一位美国高级官员透露，特朗普与泽连斯基会晤的重点将围绕如何结束俄乌战争展开。特朗普预计随后还将与俄罗斯总统普京再次通话，继续推动停火谈判。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
2: 俄罗斯克林姆林宫7号指出，在土耳其举行的北约峰会上的涉俄言论具有对抗性，缺乏建设性，指出俄方不关闭外交大门，也不停止战场的进攻，只有乌方醒悟，和平才会到来，并且强调俄方绝不会发动第三次世界大战。
3: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей. При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами.И лишь в отсутствии готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием, специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
4: 对于和谈前景，佩斯科夫透露，俄美正通过工作渠道保持接触，俄方乐见美方推动和平的努力。此外，佩斯科夫当天接受外媒采访时还表示，俄罗斯不会主动挑起第三次世界大战，但将采取一切措施保障自身安全。
3: Помимо этого, продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться. Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.
4: 方威视引力莫斯科报道。
2: 其实俄乌地面战场的情况并不像特朗普说的那么乐观，现在俄军前线的兵力消耗在持续的扩大啊，这个小小的无人机啊已经成为了乌军的大杀器。乌军已经宣布无人机的部队已经造成了大概1/3的俄军的伤亡，而且还有数据显示呢，俄军连续6个月处于伤亡高于补充的赤字状态啊，所以无人机的战力呢可见一斑。乌军现阶段的战略重点呢，就是持续消耗俄军的兵力啊，削弱俄军的整体作战能力。无人机都已经打进莫斯科的心脏了啊，今年是不断的刷新这种攻击记录。包括重创莫斯科这个东南郊的炼油厂啊，造成这个停摆，还有6月底俄方说一架一夜之间呢拦截了660架无人机，是开战以来的单日的新高，突破俄罗斯纵深防御啊，这个乌克兰新一代的无人机的航程呢已经达到1200公里，从境内飞到莫斯科甚至圣彼得堡。另外一种可能呢，就是通过货柜这种方式呢运到俄罗斯的境内，再从接近目标的地方去发射。乌克兰军方说是利用了俄军防空系统出现了漏洞啊，就是敲掉了边境州份里面的雷达站，打通了这个前往这个莫斯科的这个无人机的通道啊，这个低成本的无人机深入俄罗斯的腹地不仅是持续消耗俄军兵力，更是把战火带进了莫斯科和它的能源的命脉，这就改变了这个攻守的态势，让俄罗斯呢第一次面临本土安全和民生的双重压力。这个无人机的威胁甚至延伸到了白俄罗斯这个乌克兰方面要求关闭在白俄境内帮助 俄罗斯无人。

0: 驻视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
1: 欢迎回到总编辑时间。美国总统特朗普7号在北约峰会期间，对于俄乌达成和平协议表达乐观的态度，并且认为双方都有意尽快结束冲突。白宫表示，特朗普将在北约峰会期间继续同泽连斯基会晤，并且计划与普京进一步沟通，推动俄乌停火谈判。
2: 在土耳其首都安卡拉举行的北约峰会期间，美国总统特朗普7日与土耳其总统埃尔多安共同出席活动时表示，他前一天与俄罗斯总统普京进行了一次非常好的通话，随后又与乌克兰总统泽连斯基进行了交流。特朗普表示，尽管俄乌战争仍在持续，但他对双方达成和平协议的前景持乐观态度，认为普京和泽连斯基目前都有意推动谈判。
3: I think they both want to make a deal. It's too bad it took so long. Something's going to come out, and they both want to get it more than that. That's all I do in my life is deals. No deals. And I think they are going to. I think we're going to get it settled.
2: 当被问及是什么发生了变化，让特朗普做出这一判断，以及普京是否愿意做出任何让步时，特朗普回应称，自己的看法从未改变，只是希望这场战争能够尽快结束，停止造成更多人员伤亡。此前一天，特朗普也曾表示，解决俄乌战争的进程将比人们想象得更快，并称俄乌问题将是本届北约峰会的重要议题之一，有望推动战争迈向结束。此外，白宫表示，特朗普将于8日下午分别会见泽连斯基和北约秘书长吕特。一位美国高级官员透露，特朗普与泽连斯基会晤的重点将围绕如何结束俄乌战争展开。特朗普预计随后还将与俄罗斯总统普京再次通话，继续推动停火谈判。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 俄罗斯克里姆林宫7号指出，在土耳其举行的北约峰会上的涉俄言论具有对抗性，缺乏建设性，指出俄方不关闭外交大门，也不停止战场的进攻，只有乌方醒悟，和平才会到来，并且强调俄方绝不会发动第三次世界大战。
4: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей. При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. И лишь в отсутствии готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
5: 对于和谈前景，佩斯科夫透露，俄美正通过工作渠道保持接触，俄方乐见美方推动和平的努力。此外，佩斯科夫当天接受外媒采访时还表示，俄罗斯不会主动挑起第三次世界大战，但将采取一切措施保障自身安全。
4: Помимо этого, продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны.Эта работа будет продолжаться. Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.
5: 方威视引力莫斯科报道。
1: 其实俄乌地面战场的情况并不像特朗普说的那么乐观，现在俄军前线的兵力消耗在持续的扩大啊，这个小小的无人机啊已经成为了乌军的大杀器。乌军已经宣布无人机的部队已经造成了大概1/3的俄军的伤亡，而且还有数据显示呢，俄军连续6个月处于伤亡高于补充的赤字状态啊，所以无人机的战力呢可见一斑。乌军现阶段的战略重点呢，就是持续消耗俄军的兵力啊，削弱俄军的整体。